лист. Мои раны решены, я ко всех овоче вилд. Мара трек чаан. Бринь я на дасторс и никодой. Я со всех хейча их диор. Я всех их дрипи и мэ эхта нам. Сяг ма овоче вилика, я хрэпи бэя килл. Сума вилла, я фриндин и я коуча.